Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: жарнама.
1: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори Бизнес Борбору, Арка Муун жана булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашалы, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдун ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-нчи, 7-нчи, 8-нчи жана 9-нчу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
2: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
3: Деятельность лицензирована.
4: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам. Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
5: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса «Европа» от компании «Авангард Стиль» предлагает вам европейские стандарты жизни. 7 современных блоков с панорамными видами, 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997-007-007.
3: Деятельность лицензирована.
1: Айкан Курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан Чекиткей же сайтында.
9: 30-нчы май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Райым жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке же сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
10: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама. Жарнама. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
1: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
2: Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: стопроцентно качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
2: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице DriftCupKG.
3: Информационный партнер Авторадио.
4: Реклама на Авторадио. 0.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, наличными 20. В сентябре 2026 года ученики пятых классов школ Кыргызстана перейдут сразу в седьмой класс, так как обучались по интегрированной программе. Других перескоков не планируется, сообщили в Министерстве просвещения. В программы третьих и восьмых классов будут внесены существенные изменения. По данным ведомства, изменения проводятся в рамках внедрения 12-летней школы. Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщает, что в последнее время участились случаи привлечения граждан в совершении преступлений за границей. Как отметили в ведомстве, неизвестные лица через соцсети, представляясь работодателями, предлагают работу за рубежом в различных сферах с высокой заработной платой. Однако по прибытии к так называемым работодателям принуждают граждан заниматься распространением запрещенных средств в качестве закладчиков, либо перевозкой запрещенных предметов, в результате чего граждане задерживаются правоохранительными органами иностранных государств. Министерство также информирует, что зачастую работодателям заранее переводят гражданам Кыргызстана денежные средства на оформление паспорта, оплату проезда и покрытие иных расходов. В случае возникновения трудной жизненной ситуации в иностранном государстве, а также при попытках принуждения к противоправным действиям, необходимо незамедлительно обращаться в местные правоохранительные органы и в консульский департамент МИД Кыргызской Республики по горячей линии 999-312-002. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем хорошего дня.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дорогие друзья, клиенты и партнеры, Курман Айт – это праздник милосердия и единства. Коллектив банка «Компаньон» от всей души желает, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью и благодарностью, а каждый новый день приносил только добрые вести. Банк «Компаньон» – ваш надежный партнер сегодня и всегда.
4: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», «Алиса Мон» и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
5: Балаңыздың ақылы есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі теренге тілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлы таректі таңдаңыз. Ақунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елібаев. Егер жоғорқу сапаттын аты олсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра болғарыдан жасалған. Жоғорқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түзден түз фабрикалық бады. Легендарлы Fast Step бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. Тоқтоғыл көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. Art Deco. Мезгіл сынағынан өткен қоғыздық. Фасад жасалғасы, қоғыз таштар, мамычалар, арқалар, үйіңіз көріктеу жана қымбат көрінішу үчін бары бар. Тоғылық молдау 230 дәрігіне келіңіздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бізді Инстаграмдан Art Deco бішке қараңыздар. Art Deco. Өзгөчі архитектура.
6: Неміз тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn неміз технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғана FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
7: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү? Оа. Сулуу? Оа. Бақтылуу? Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінгі арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
4: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 25 мая, во многих районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 24 градуса. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем плюс 21 градус. В Иссык-Кульской области облачно, днем потеплит до плюс 15, а вот в Нарыне сегодня осадки и днем плюс 17 градусов. В столице сегодня солнечно, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой,
5: это горячая акция от «Апром-КГ». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром-КГ». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
7: Мама, это «Эль-Азык»?
6: Да, это «Эль-Азык». Натуральная отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
8: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
6: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
9: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
10: Привет, я Капитан Америка.
9: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
11: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
12: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
13: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
14: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0-888-900-900.
1: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Джумшалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, наличными 20. В сентябре 2026 года ученики 5 классов школ Кыргызстана перейдут сразу в 7 класс, так как обучались по интегрированной программе. Других перескоков не планируется, сообщили в Министерстве просвещения. В программы 3 и 8 классов будут внесены существенные изменения. По данным ведомства, изменения проводятся в рамках внедрения 12-летней школы. Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщает, что в последнее время участились случаи привлечения граждан в совершении преступлений за границей.

0: Как отметили в ведомстве, неизвестные лица через соцсети, представляясь работодателями, предлагают работу за рубежом в различных сферах с высокой заработной платой. Однако по прибытии к так называемым работодателям принуждают граждан заниматься распространением запрещенных средств в качестве закладчиков либо перевозкой запрещенных предметов, в результате чего граждане задерживаются правоохранительными органами иностранных государств. Министерство также информирует, что зачастую работодателям заранее переводят гражданам Кыргызстана денежные средства на оформление паспорта, оплату проезда и покрытие иных расходов. В случае возникновения трудной жизненной ситуации в иностранном государстве, а также при попытках принуждения к противоправным действиям, необходимо незамедлительно обращаться в местные правоохранительные органы и в консульский департамент МИД Кыргызской Республики по горячей линии 999-312-002. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Всем хорошего дня.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Лар бары менин колумда. Калаганымдын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жануарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня. 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены. 1000 участников из 10 стран. Более 100 дисциплин. Мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице DriftCupKG.
6: Информационный партнер Авторадио.
7: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
8: Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 25 мая, во многих районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 24 градуса. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем плюс 21 градус. В Иссык-Кульской области облачно, днем потеплит до плюс 15, а вот в Нарыне сегодня осадки и днем плюс 17 градусов. В столице сегодня солнечно, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии Deutz Fahr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. Farmlit – это комфорт и мощь. Только в Агротрек. Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в Агротрек 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Чунчалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, наличными 20. В сентябре 2026 года ученики 5 классов школ Кыргызстана перейдут сразу в 7 класс, так как обучались по интегрированной программе. Других перескоков не планируется, сообщили в Министерстве просвещения. В программы 3 и 8 классов будут внесены существенные изменения. По данным ведомства, изменения проводятся в рамках внедрения 12-летней школы. Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщает, что в последнее время участились случаи привлечения граждан в совершении преступлений за границей. Как отметили в ведомстве, неизвестные лица через соцсети, представляясь работодателями, предлагают работу за рубежом в различных сферах с высокой заработной платой. Однако по прибытии к так называемым работодателям принуждают граждан заниматься распространением запрещенных средств в качестве закладчиков, либо перевозкой запрещенных предметов, в результате чего граждане задерживаются правоохранительными органами иностранных государств. Министерство также информирует, что зачастую работодателям заранее переводят гражданам Кыргызстана денежные средства на оформление паспорта, оплату проезда и покрытие иных расходов. В случае возникновения трудной жизненной ситуации в иностранном государстве, а также при попытках принуждения к противоправным действиям, необходимо незамедлительно обращаться в местные правоохранительные органы и в консульский департамент МИД Кыргызской Республики по горячей линии 999-312-002. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем хорошего дня.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
6: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк рецензияланган.

0: Фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту. 100% сапатту.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.
3: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир. Ваш стиль. Ваш дом. 997-007-007.
5: Деятельность лицензирована.
6: Реклама на Авторадио. 0

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 25 мая, во многих районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 24 градуса. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем плюс 21 градус. В Иссык-Кульской области облачно, днем потеплит до плюс 15, а вот в Нарыне сегодня осадки и днем плюс 17 градусов. В столице сегодня солнечно, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
7: Как доставить груз на строительную площадку?
8: Тебе поможет Чагылган.
7: А отгрузить урожай?
8: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
9: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. С 1 июля в автобусах Бишкека отменят оплату проезда наличными. Об этом заявил мэр Айбек Чунчалиев. По его словам, если пассажир не сможет оплатить проезд безналичным способом, его не пустят в общественный транспорт. Градоначальник также отметил, что повышать тарифы в этом году не планируется. Сейчас при безналичной оплате проезд в автобусах стоит 17 сомов, наличными 20. В сентябре 2026 года ученики 5 классов школ Кыргызстана перейдут сразу в 7 класс, так как обучались по интегрированной программе. Других перескоков не планируется, сообщили в Министерстве просвещения. В программы 3 и 8 классов будут внесены существенные изменения. По данным ведомства, изменения проводятся в рамках внедрения 12-летней школы. Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщает, что в последнее время участились случаи привлечения граждан в совершении преступлений за границей. Как отметили в ведомстве, неизвестные лица через соцсети, представляясь работодателями, предлагают работу за рубежом в различных сферах с высокой заработной платой. Однако по прибытии к так называемым работодателям принуждают граждан заниматься распространением запрещенных средств в качестве закладчиков либо перевозкой запрещенных предметов, в результате чего граждане задерживаются правоохранительными органами иностранных государств. Министерство также информирует, что зачастую работодателям заранее переводят гражданам Кыргызстана денежные средства на оформление паспорта, оплату проезда и покрытие иных расходов. В случае возникновения трудной жизненной ситуации в иностранном государстве, а также при попытках принуждения к противоправным действиям, необходимо незамедлительно обращаться в местные правоохранительные органы и в консульский департамент МИД Кыргызской Республики по горячей линии 999-312-002. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем хорошего дня.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтеді. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді үш өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Аламидин бірден турак жай іздеп жатасызбы? Токтой тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламидин One. Бұл сіздің сүйіктіу районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламидин One. Жашоо үшін жасалған. Додо пиццаның күйірмандары үшін қуаныштыу қалар. Сіздерді көптігін беректер күтет. 5 майдан 30 июнға чейін Додо пицца, Кока-Кола компаниясы менен бергелікте. Акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-тен ашық берек тартылайды. Sony PlayStation ойын приставкалары, Яндекс Station ақылду колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер, жана башқа көптігін беректер. Бұйыртма берді ұтып ал. Акция туралы толық малымат Додо пицца чекетке жи сайтында. Авангард стилден Москва Сити жаңы тұрақжай комплексі. Бұл премиум класстағы люкс батырлер. Экологиялық таза аймақта, шаардың түштік бөлігінде жайғашқан. Жаңа 2 гектар жеке сейіл бағыменен құрчалған. Москва Сити. Сіздің дүйініңіз, сіздің стиліңіз, сіздің үйіңіз. Байланыс үшін 221-007-009. Ишмерді үлік рецензияланған.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SIT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
7: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулат. Алматова, 1Б, рынок Дордой Моторс в здании ЧК Парк. Уж Абайбек Алимджанова, 14.
2: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
8: Яко, да. Стильно, да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 25 мая, во многих районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 24 градуса. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем плюс 21 градус. В Высокульской области облачно, днем потеплит до плюс 15, а вот в Нарыне сегодня осадки и днем плюс 17 градусов. В столице сегодня солнечно, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
6: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
7: Деятельность лицензирована.
8: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
9: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин 1 от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин 1 сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Найближчий.
1: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Вам главные новости к этому часу. В селе Хашхасу на пастбище Ахташ произошел рейд против езды автомобилей и мотоциклов по пастбищам и зеленым зонам. Экологическая служба оштрафовала 17 водителей на 93 500 сомов за повреждение почвы и растительности. С территории также убрали незаконно заехавшие машины. Владельцам транспорта напомнили о запрете на движение по этим участкам. Подобные проверки теперь будут проходить по всей стране. Президент Садыр Джапаров подписал указ о внесении изменений в программу стипендий Эль-Үмүтү. Документ направлен на уточнение условий отбора, обучения и последующей отработки стипендиатов, а также на совершенствование порядка реализации программы. Стипендиаты обязаны заключать контракт сроком на 4 года и после завершения обучения отработать установленный срок в государственных или муниципальных органах и организациях Кыргызстана. Также закреплено требование об обязательной отработке в течение 5 лет после возвращения в страну. Финансирование стипендии будет осуществляться из средств фонда президента. Министерству науки поручено вести мониторинг успеваемости результатов обучения и трудоустройства выпускников программы. Также внесены отдельные уточнения в нормы положения и порядок прохождения конкурсного отбора на государственную и муниципальную службу. 20-й международный юбилейный фестиваль «Оймо-2026» пройдет в Бишкеке с 27 по 31 мая. Как сообщили в Министерстве культуры, фестиваль является одним из крупнейших культурных мероприятий в сфере традиционной культуры и ремесел, который проводится непрерывно с 2006 года и направлен на сохранение, развитие и популяризацию национального наследия в мировом культурном пространстве. В рамках мероприятия будут организованы выставки, ярмарки, научные и культурные события, мастер-классы, творческие встречи и этнокультурные программы. В фестивале примут участие ремесленники, художники, дизайнеры и представители культуры из Кыргызстана и зарубежных стран, которые представят свои работы. Кроме того, фестиваль способствует развитию традиционных ремесел, обмену творческим опытом, укреплению международных культурных связей и продвижению этнокультурных ценностей. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Всем хорошего настроения.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Дорогие друзья, клиенты и партнеры, Курман Айт – это праздник милосердия и единства. Коллектив банка «Компаньон» от всей души желает, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью и благодарностью, а каждый новый день приносил только добрые вести. Банк «Компаньон» – ваш надежный партнер сегодня и всегда.
5: Уже

0: Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдой 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
4: Привет, я Капитан Америка.
3: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек парк.
5: Эти трубы на муж купил, эту краску на муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
6: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
7: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
8: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
9: Генеральный медиапартнер Авторадио.
10: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 13. В Ошске-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью похолодает до 0. В Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, а ночью составит плюс 13. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Откройте для себя мир легендарного бренда «Моррис Гараж» у официального дистрибьютора «MG Motor».
11: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
10: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
11: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
12: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg.
13: Деятельность лицензирована.
14: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
15: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0-700-00-13-13.
0: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Райан Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Райан Плюс. 0559-006-730.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Вам главные новости к этому часу. В селе Хашхасу на пастбище Ахташ произошел рейд против езды автомобилей и мотоциклов по пастбищам и зеленым зонам. Экологическая служба оштрафовала 17 водителей на 93 500 сомов за повреждение почвы и растительности. С территории также убрали незаконно заехавшие машины. Владельцам транспорта напомнили о запрете на движение по этим участкам. Подобные проверки теперь будут проходить по всей стране. Президент Саджапаров подписал указ о внесении изменений в программу стипендий Эль-Үмүтү. Документ направлен на уточнение условий отбора, обучения и последующей отработки стипендиатов, а также на совершенствование порядка реализации программы. Стипендиаты обязаны заключать контракт сроком на 4 года и после завершения обучения отработать установленный срок в государственных или муниципальных органах и организациях Кыргызстана. Также закреплено требование об обязательной отработке в течение 5 лет после возвращения в страну. Финансирование стипендии будет осуществляться из средств фонда президента. Министерству науки поручено вести мониторинг успеваемости результатов обучения и трудоустройства выпускников программы. Также внесены отдельные уточнения в нормы положения и порядок прохождения конкурсного отбора на государственную и муниципальную службу. 20-й международный юбилейный фестиваль «Оймо-2026» пройдет в Бишкеке с 27 по 31 мая. Как сообщили в Министерстве культуры, фестиваль является одним из крупнейших культурных мероприятий в сфере традиционной культуры и ремесел, который проводится непрерывно с 2006 года и направлен на сохранение, развитие и популяризацию национального наследия в мировом культурном пространстве. В рамках мероприятия будут организованы выставки, ярмарки, научные и культурные события, мастер-классы, творческие встречи и этнокультурные программы. В фестивале примут участие ремесленники, художники, дизайнеры и представители культуры из Кыргызстана и зарубежных стран, которые представят свои работы. Кроме того, фестиваль способствует развитию традиционных ремесел, обмену творческим опытом, укреплению международных культурных связей и продвижению этнокультурных ценностей. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Всем хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Джернома.
3: Дорогие друзья, клиенты и партнеры, Курман Айт – это праздник милосердия и единства. Коллектив банка «Компаньон» от всей души желает, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью и благодарностью, а каждый новый день приносил только добрые вести. Банк «Компаньон» – ваш надежный партнер сегодня и всегда.
4: Балаңыздың ақылы есіне салым қошыңыз. IT-Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00 кечейін. IT-Nest. Ыңғайлуу даректи таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
6: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг. Деятельность лицензирована.
7: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
8: Привет, я Капитан Америка.
7: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
9: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 13. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью похолодает до 0. В Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, а ночь составит плюс 13. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама.
4: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Деятельность лицензирована.
6: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888 900 900. В каждой

0: хочешь ной.
1: Осман. Больше, чем чай.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Вам главные новости к этому часу. В селе Кашкасу на пастбище Ахташ произошел рейд против езды автомобилей и мотоциклов по пастбищам и зеленым зонам. Экологическая служба оштрафовала 17 водителей на 93 500 сомов за повреждение почвы и растительности. С территории также убрали незаконно заехавшие машины. Владельцам транспорта напомнили о запрете на движение по этим участкам. Подобные проверки теперь будут проходить по всей стране. Президент Садыр Джапаров подписал указ о внесении изменений в программу стипендий «Эль-Үмүтү». Документ направлен на уточнение условий отбора, обучения и последующей отработки стипендиатов, а также на совершенствование порядка реализации программы. Стипендиаты обязаны заключать контракт сроком на 4 года и после завершения обучения отработать установленный срок в государственных или муниципальных органах и организациях Кыргызстана. Также закреплено требование об обязательной отработке в течение 5 лет после возвращения в страну. Финансирование стипендии будет осуществляться из средств фонда президента. Министерству науки поручено вести мониторинг успеваемости результатов обучения и трудоустройства выпускников программы. Также внесены отдельные уточнения в нормы положения и порядок прохождения конкурсного отбора на государственную и муниципальную службу. 20-й международный юбилейный фестиваль «ОИМО-2026» пройдет в Бишкеке с 27 по 31 мая. Как сообщили в Министерстве культуры, фестиваль является одним из крупнейших культурных мероприятий в сфере традиционной культуры и ремесел, который проводится непрерывно с 2006 года и направлен на сохранение, развитие и популяризацию национального наследия в мировом культурном пространстве. В рамках мероприятия будут организованы выставки, ярмарки, научные и культурные события, мастер-классы, творческие встречи и этнокультурные программы. В фестивале примут участие ремесленники, художники, дизайнеры и представители культуры из Кыргызстана и зарубежных стран, которые представят свои работы. Кроме того, фестиваль способствует развитию традиционных ремесел, обмену творческим опытом, укреплению международных культурных связей и продвижению этнокультурных ценностей. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Всем хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте, бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда эң мыктысын танда.

0: Jetour.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 13. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью похолодает до 0. В Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, а ночь составит плюс 13. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Реклама.

0: как хуй знает.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
8: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
9: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
10: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Вам главные новости к этому часу. В селе Кашкасу на пастбище Ахташ произошел рейд против езды автомобилей и мотоциклов по пастбищам и зеленым зонам. Экологическая служба оштрафовала 17 водителей на 93 500 сомов за повреждение почвы и растительности. С территории также убрали незаконно заехавшие машины. Владельцам транспорта напомнили о запрете на движение по этим участкам. Подобные проверки теперь будут проходить по всей стране. Президент Садырджапаров подписал указ о внесении изменений в программу стипендий Эль-Үмүтү. Документ направлен на уточнение условий отбора, обучения и последующей отработки стипендиатов, а также на совершенствование порядка реализации программы. Стипендиаты обязаны заключать контракт сроком на 4 года и после завершения обучения отработать установленный срок в государственных или муниципальных органах и организациях Кыргызстана. Также закреплено требование об обязательной отработке в течение 5 лет после возвращения в страну. Финансирование стипендии будет осуществляться из средств фонда президента. Министерству науки поручено вести мониторинг успеваемости результатов обучения и трудоустройства выпускников программы. Также внесены отдельные уточнения в нормы положения и порядок прохождения конкурсного отбора на государственную и муниципальную службу. 20-й международный юбилейный фестиваль «Оймо-2026» пройдет в Бишкеке с 27 по 31 мая. Как сообщили в Министерстве культуры, фестиваль является одним из крупнейших культурных мероприятий в сфере традиционной культуры и ремесел, который проводится непрерывно с 2006 года и направлен на сохранение, развитие и популяризацию национального наследия в мировом культурном пространстве. В рамках мероприятия будут организованы выставки, ярмарки, научные и культурные события, мастер-классы, творческие встречи и этнокультурные программы. В фестивале примут участие ремесленники, художники, дизайнеры и представители культуры из Кыргызстана и зарубежных стран, которые представят свои работы. Кроме того, фестиваль способствует развитию традиционных ремесел, обмену творческим опытом, укреплению международных культурных связей и продвижению этнокультурных ценностей. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Всем хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996 Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 13. В Ошске-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью похолодает до 0. В Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, а ночью составит плюс 13. Генеральный спонсор выпуска – «Барс Окейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
4: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
5: Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Левел». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия МБКР номер 014.
11: думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Deutz Fahr» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Стипендии будет осуществляться из средств фонда президента. Министерству науки поручено вести мониторинг успеваемости результатов обучения и трудоустройства выпускников программы. Также внесены отдельные уточнения в нормы положения и порядок прохождения конкурсного отбора на государственную и муниципальную службу. 20-й международный юбилейный фестиваль ОИМО-2026 пройдет в Бишкеке с 27 по 31 мая. Как сообщили в Министерстве культуры, фестиваль является одним из крупнейших культурных мероприятий в сфере традиционной культуры и ремесел, который проводится непрерывно с 2006 года и направлен на сохранение, развитие и популяризацию национального наследия в мировом культурном пространстве. В рамках мероприятия будут организованы выставки, ярмарки, научные и культурные события, мастер-классы, творческие встречи и этнокультурные программы. В фестивале примут участие ремесленники, художники, дизайнеры и представители культуры из Кыргызстана и зарубежных стран, которые представят свои работы. Кроме того, фестиваль способствует развитию традиционных ремесел, обмену творческим опытом, укреплению международных культурных связей и продвижению этнокультурных ценностей. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Всем хорошего настроения.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Джернома.

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Бесплатно, 100% качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com. KG.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
7: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Мы хотим подарить девчонкам безопасность, кайф, сохранность и незабываемые эмоции.
1: Эң сонун.
2: Сизге чоң рахмат айталы, эфир үчүн, уакыт үчүн.
1: Анан мэрим айтып калды, билеттерди кайсыл бир жактардан сатып алсаңыздар болот деп. Анан эң башкысы, жок, эгерде шартым жок деп калсаңыз, анда биз бир жума бою чакыруу кагаздарын ойнотобуз. Бүгүн дагы жеңүүчүнү буюрса алдыңкы мүнөттөрдө тандап алабыз. Жана эң башкысы, сиз жазды Сүйүү Бьюти Фест менен бирге кооз узатыңыз. Эң башкысы, дагы бир суроо бере алайынчы эфирден пайдаланып. Эгер Сүйүү Бьюти Фестти үч сөз менен сүрөттөгөндө, бул кайсыл сөздү айтат элеңиз?
0: Айымдарды колдоо, бул күч кыздарда. Эми сүйүү абада учуп жүрөт.
1: Кандай сонун сөз.
2: Түшкө кирбеген сөздөр болчу.
1: Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сүйүү Бьюти Фестте буюрса жолугабыз. Эң башкысы, ар бир жүрөктө сүйүү орун алсын. Жана албетте бул бьюти индустрияны, мода, музыка жана заманбап лайфстайл атмосферасын бириктирген фестивалга жалпы кыргыз элин чакырабыз.
2: Биз эфирибизди көз ирмиден соңлантабыз. Толкундан алыстабай туруңуздар. Авторадио кечки шоундон.
3: Авторадио. Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Вам главные новости к этому часу. В селе Кашкасу на пастбище Акташ произошел рейд против езды автомобилей и мотоциклов по пастбищам и зеленым зонам. Экологическая служба оштрафовала 17 водителей на 93 500 сомов за повреждение почвы и растительности. С территории также убрали незаконно заехавшие машины. Владельцам транспорта напомнили о запрете на движение по этим участкам. Подобные проверки теперь будут проходить по всей стране. Президент Садыр Жапаров подписал указ о внесении изменений в программу стипендий Эль-Үмүтү. Документ направлен на уточнение условий отбора, обучения и последующей отработки стипендиатов, а также на совершенствование порядка реализации программы. Стипендиаты обязаны заключать контракт сроком на 4 года и после завершения обучения отработать установленный срок в государственных или муниципальных органах и организациях Кыргызстана. Также закреплено требование об обязательной отработке в течение 5 лет после возвращения в страну. Финансирование стипендии будет осуществляться из средств фонда президента. Министерству науки поручено вести мониторинг успеваемости результатов обучения и трудоустройства выпускников программы. Также внесены отдельные уточнения в нормы положения и порядок прохождения конкурсного отбора на государственную и муниципальную службу. 20-й международный юбилейный фестиваль ОИМО-2026 пройдет в Бишкеке с 27 по 31 мая. Как сообщили в Министерстве культуры, фестиваль является одним из крупнейших культурных мероприятий в сфере традиционной культуры и ремесел, который проводится непрерывно с 2006 года и направлен на сохранение, развитие и популяризацию национального наследия в мировом культурном пространстве. В рамках мероприятия будут организованы выставки, ярмарки, научные и культурные события, мастер-классы, творческие встречи и этнокультурные программы. В фестивале примут участие ремесленники, художники, дизайнеры и представители культуры из Кыргызстана и зарубежных стран, которые представят свои работы. Кроме того, фестиваль способствует развитию традиционных ремесел, обмену творческим опытом, укреплению международных культурных связей и продвижению этнокультурных ценностей. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Всем хорошего настроения.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
3: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
3: Привет, я Капитан Америка.
2: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
5: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
6: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
7: Деятельность лицензирована.
8: Реклама на Авторадио.

0: ушундай үзүндү достор, бул эми кино тасмада ырдаган жери чындыгында мындай жүрөккө жеткире ырдаган туурабы?
1: Биз достор жеңүүчүбүздү аныктадык. Кол чабуулар менен 87-21 номери менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабуулар болсун, жеңиш кут болсун. Туура жоопту айтып коелу. Динара Багышбаева бул Аяш кино тасмасында ырдаган саундтрек болуп калды.
1: Ооба. Жаңы төрөлгөн ымыркайлардан баштап бардык урактагы балдар үчүн сапаттуу оюнчуктар Maxi Toys'то. Дал ушул жака сизге 2000 сомдук сертификат беребиз. Ардактуу угарман, ал эми толук маалымат алуу үчүн сиз Maxi Toys Chekit KG баракчасына кирсеңиз болот. Мына ушундай.
0: Дагы белектерибиз бар. Көзүрүмдөн соң аларды дагы ойнотуп өз ээлерине тапшырабыз жана салам кат. Мастерди күндүн темасын жыйынтыктайбыз, узатып жетишип калыңыздар.
2: Авто акапелла. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 13. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью похолодает до 0. В Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, а ночь составит плюс 13. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
4: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Реклама. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
11: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
10: Как же мне хорошо спалось!
11: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
12: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Вам главные новости к этому часу. В селе Кашкасу на пастбище Ахташ произошел рейд против езды автомобилей и мотоциклов по пастбищам и зеленым зонам. Экологическая служба оштрафовала 17 водителей на 93 500 сомов за повреждение почвы и растительности. С территории также убрали незаконно заехавшие машины. Владельцам транспорта напомнили о запрете на движение по этим участкам. Подобные проверки теперь будут проходить по всей стране. Президент Садыр Джапаров подписал указ о внесении изменений в программу стипендий «Эль-Үмүтү». Документ направлен на уточнение условий отбора, обучения и последующей отработки стипендиатов, а также на совершенствование порядка реализации программы. Стипендиаты обязаны заключать контракт сроком на

0: 4 года и после завершения обучения отработать установленный срок в государственных или муниципальных органах и организациях Кыргызстана. Также закреплено требование об обязательной отработке в течение 5 лет после возвращения в страну. Финансирование стипендии будет осуществляться из средств фонда президента. Министерству науки поручено вести мониторинг успеваемости результатов обучения и трудоустройства выпускников программы. Также внесены отдельные уточнения в нормы положения и порядок прохождения конкурсного отбора на государственную и муниципальную службу. 20-й международный юбилейный фестиваль ОИМО-2026 пройдет в Бишкеке с 27 по 31 мая. Как сообщили в Министерстве культуры, фестиваль является одним из крупнейших культурных мероприятий в сфере традиционной культуры и ремесел, который проводится непрерывно с 2006 года и направлен на сохранение, развитие и популяризацию национального наследия в мировом культурном пространстве. В рамках мероприятия будут организованы выставки, ярмарки, научные и культурные события, мастер-классы, творческие встречи и этнокультурные программы. В фестивале примут участие ремесленники, художники, дизайнеры и представители культуры из Кыргызстана и зарубежных стран, которые представят свои работы. Кроме того, фестиваль способствует развитию традиционных ремесел, обмену творческим опытом, укреплению международных культурных связей и продвижению этнокультурных ценностей. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Всем хорошего настроения.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздын акылысына салым кошуңуз. IT Nest. IT багытындагы заманбап мектептерде балаңызды төмөнкөлөр күтөт. Математика, информатика жана англис тили тереңдетилип окутулат. Робототехника, комус, IT жана шахмат, тэквондо, вокал жана хореография. Күнүнө 4 маал тамактануу. Өзгөчө 3 тилди үйрөө жана тажрыйба алуу мугалимдер. Саат 8:00-ден 18:00 чейин. IT Nest. Ыңгайлуу тарифти тандаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5-чи майдан 30 июнь рачейн. Додо пицца, Coca-Cola компаниясы менен биргеликте. Акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот чаң сорогучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекиткей же сайтында.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
2: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
1: Реклама на Авторадио. 0 700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 13. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью похолодает до 0. В Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, а ночью составит плюс 13. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
4: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждой

0: Ной. Осман. Больше, чем чай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня Бек.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Вам главные новости к этому часу. В селе Кашкасу на пастбище Ахташ произошел рейд против езды автомобилей и мотоциклов по пастбищам и зеленым зонам. Экологическая служба оштрафовала 17 водителей на 93 500 сомов за повреждение почвы и растительности. С территории также убрали незаконно заехавшие машины. Владельцам транспорта напомнили о запрете на движение по этим участкам. Подобные проверки теперь будут проходить по всей стране. Президент Садыр Джапаров подписал указ о внесении изменений в программу стипендий «Эль-Үмүтү». Документ направлен на уточнение условий отбора, обучения и последующей отработки стипендиатов, а также на совершенствование порядка реализации программы. Стипендиаты обязаны заключать контракт сроком на 4 года и после завершения обучения отработать установленный срок в государственных или муниципальных органах и организациях Кыргызстана. Также закреплено требование об обязательной отработке в течение 5 лет после возвращения в страну. Финансирование стипендии будет осуществляться из средств фонда президента. Министерству науки поручено вести мониторинг успеваемости результатов обучения и трудоустройства выпускников программы. Также внесены отдельные уточнения в нормы положения и порядок прохождения конкурсного отбора на государственную и муниципальную службу. 20-й международный юбилейный фестиваль «ОИМО-2026» пройдет в Бишкеке с 27 по 31 мая. Как сообщили в Министерстве культуры, фестиваль является одним из крупнейших культурных мероприятий в сфере традиционной культуры и ремесел, который проводится непрерывно с 2006 года и направлен на сохранение, развитие и популяризацию национального наследия в мировом культурном пространстве. В рамках мероприятия будут организованы выставки, ярмарки, научные и культурные события, мастер-классы, творческие встречи и этнокультурные программы. В фестивале примут участие ремесленники, художники, дизайнеры и представители культуры из Кыргызстана и зарубежных стран, которые представят свои работы. Кроме того, фестиваль способствует развитию традиционных ремесел, обмену творческим опытом, укреплению международных культурных связей и продвижению этнокультурных ценностей. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Всем хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дорогие друзья, клиенты и партнеры. Курман Айт – это праздник милосердия и единства. Коллектив банка «Компаньон» от

0: всей души желает, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью и благодарностью, а каждый новый день приносил только добрые вести. Банк «Компаньон» – ваш надежный партнер сегодня и всегда.
1: Егер жоғорку сапаттына туолсо, анда ал FastStep. Табиғи нуқыра булғарыдан жасалған жоғорку сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық FastStep бренді түзден түз фабрикалық бады. Легендарлу FastStep бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. 99 көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет.
2: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
3: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
4: Привет, я Капитан Америка.
3: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
5: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
6: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
2: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
7: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт. Сириас. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
8: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси. Конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 13. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью похолодает до 0. В Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, а ночь составит плюс 13. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой,
5: это горячая акция от «Апром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоа». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоа». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоа.кг». Деятельность лицензирована.
5: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и профносил. Муж сегодня в стройдвор ходил.
6: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
7: Откройте для себя мир легендарного бренда «Моррис Гараж» у официального дистрибьютора «MG Motor».
8: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
7: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
8: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
9: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается

0: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Вам главные новости к этому часу. В селе Хашхасу на пастбище Ахташ произошел рейд против езды автомобилей и мотоциклов по пастбищам и зеленым зонам. Экологическая служба оштрафовала 17 водителей на 93 500 сомов за повреждение почвы и растительности. С территории также убрали незаконно заехавшие машины. Владельцам транспорта напомнили о запрете на движение по этим участкам. Подобные проверки теперь будут проходить по всей стране. Президент Садыр Джапаров подписал указ о внесении изменений в программу стипендий Эль-Үмүтү. Документ направлен на уточнение условий отбора, обучения и последующей отработки стипендиатов, а также на совершенствование порядка реализации программы. Стипендиаты обязаны заключать контракт сроком на 4 года и после завершения обучения отработать установленный срок в государственных или муниципальных органах и организациях Кыргызстана. Также закреплено требование об обязательной отработке в течение 5 лет после возвращения в страну. Финансирование стипендии будет осуществляться из средств фонда президента. Министерству науки поручено вести мониторинг успеваемости результатов обучения и трудоустройства выпускников программы. Также внесены отдельные уточнения в нормы положения и порядок прохождения конкурсного отбора на государственную и муниципальную службу. 20-й международный юбилейный фестиваль «Оймо-2026» пройдет в Бишкеке с 27 по 31 мая. Как сообщили в Министерстве культуры, фестиваль является одним из крупнейших культурных мероприятий в сфере традиционной культуры и ремесел, который проводится непрерывно с 2006 года и направлен на сохранение, развитие и популяризацию национального наследия в мировом культурном пространстве. В рамках мероприятия будут организованы выставки, ярмарки, научные и культурные события, мастер-классы, творческие встречи и этнокультурные программы. В фестивале примут участие ремесленники, художники, дизайнеры и представители культуры из Кыргызстана и зарубежных стран, которые представят свои работы. Кроме того, фестиваль способствует развитию традиционных ремесел, обмену творческим опытом, укреплению международных культурных связей и продвижению этнокультурных ценностей. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Всем хорошего настроения.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дорогие друзья, клиенты и партнеры, Курман Айт – это праздник милосердия и единства. Коллектив банка «Компаньон» от всей души желает, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью и благодарностью, а каждый новый день приносил только добрые вести. Банк «Компаньон» – ваш надежный партнер сегодня и всегда.
4: Узак сейлдөйдөн кейин муундарыңы зоорайбы? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапат тынатуу болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг. Деятельность лицензирована.
7: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
8: Привет, я Капитан Америка.
7: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 13. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью похолодает до 0. В Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, а ночь составит плюс 13. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
4: Мама, это «Эль Азык»?
3: Да, это «Эль Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль Азык» – уже во всех магазинах страны.
3: «Эль Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели». Строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
8: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
9: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
10: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне. На автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12.00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио. Движение только вперед. Перепёванным этим бардаком.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Яка? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
3: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
4: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси. Конкурсы. Атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
1: Привет, я Капитан Америка.
0: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек парк.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тикий Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тикий Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хавалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
1: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: хороше.
1: Реклама.
2: Жарнама.
3: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимкане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-хане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио. Движение только вперед.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-кане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
3: Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице DriftCupKG. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.